Петър бе си дах бряг, Петър бе си сон. Spiegel het gebrek tussen mij en haar. Zoek ik naar die groot pad.